0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу передать огромный привет всей бригаде и заказать песню группы «Любэ». Давай, да. Спасибо, дорогое радио «Дача».

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

красиво. Там, где есть радиодача.

0: Главное, на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуй, дорогая радиодача. Поставьте, пожалуйста, для моего любимого мужа Маляренко Вячеслава Алексеевича песню «Спасибо».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенций подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 88.3.
1: Здравствуйте. Зовут меня Евгений. Нравится нам ваша очень радиостанция. Хотел бы передать привет другу Сергею, и чтобы прозвучала песня «Рыбка» группы «Фабрика». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, до 29 градусов. Ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. В данный момент в городе плюс 20 по Цельсию. Радиодача желает вам отличного утра пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Пятница, 24 июля. Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь больше вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, они разрешатся без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35. 5-59.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: www.tv.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: нарушено. Доченька, я желаю тебе здоровья и исполнения всех твоих желаний. И хочу для тебя заказать песню про зайцев. Спасибо, ради удачи.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7:20 в центре Краснодара, 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями, на термометре до плюс 29. Давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 21 градус. Радиодача желает вам приятной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: календарь на радио Дача.
1: Продолжается 10-й день лунного цикла, один из самых удачных дней месяца для карьеристов и бизнесменов. Дерзайте, используйте выдающийся шанс. Сегодня хорошо идут самостоятельные, общественные, коллективные работы. На вашем пороге профессиональный успех. День удачен для переговоров. Люди легко идут на контакт, неконфликтны. День хорош для решения финансовых вопросов. Вполне можно ожидать финансовых поступлений.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 33 минуты. В центре города на термометре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 29, а сейчас 21 выше нуля. Замечательного настроения. Желает вам радиоудача.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Ходовая, двигатель или плановое ТО? Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-70.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
10: Мадам, выходите за меня.
11: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
10: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
11: А что там?
10: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфров.

0: радиоканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Денисова Любовь Николаевна. Хочу поздравить свою сестренку Кичаеву Валентину Николаевну с юбилеем и пожелать ей крепкого здоровья, оптимизма.

0: новости.
1: Россиян предупреждают о новой схеме мошенников с почтовой службой. Краснодар стал больше привлекать пенсионеров. Новые ограничения Евросоюза затронут банки и НПЗ. Это новости на Радиодаче. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Злоумышленники начали звонить россиянам под видом сотрудников почты, якобы для уточнения данных о посылках, заказных письмах. Так граждан заманивают в фальшивые чат-боты в мессенджерах. Подозрения должны вызывать любые просьбы сообщить код из СМС, данные банковской карты или перейти в чат-бот. В случае сомнений нужно прекратить разговор и проверить информацию через официальные источники. Краснодар, Сочи и Анапа вошли в топ-5 городов для жизни на пенсии. Об этом пишет портал «Кубаньинформ». Краснодар в этом всероссийском рейтинге поднялся с 7 на 4 строчку, набрав 9% голосов. Столько же у Санкт-Петербурга. Эксперты в целом отмечают стремительный рост общего интереса россиян к смене места жительства. Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. В него вошли несколько нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения в целом затронут энергетику, банки, криптовалюту и торговлю. По данным Рейтер, из пакета по просьбе Греции исключен запрет на морские перевозки российского сжиженного газа. Официальный курс доллара – 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 9:00. А прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться.

обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8:21. В центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь. На термометре до 29. Давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 21 градус. Радиодача желает вам классной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
3: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако@fizpromo.ru и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако@fizpromo.ru.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мадам, выходите за меня.
13: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
12: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
13: А что там?
12: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: В эфире гороскоп. Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Пятница, 24 июля. Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь больший вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, они разрешатся без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 36 минут, в центре города 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. На термометре до 29, а сейчас плюс 21. Радиодача желает вам роскошного настроения в эту пятницу.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
5: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершаем шестую неделю подведения итогов акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня этот обмен произведем с Леонидом из Москвы. Леонид, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию со свадьбы. Во-первых, вопрос, чья свадьба ваша?
2: Да, наша свадьба.
1: Что изображено на фотографии, друзья? Здесь пара, она стоит в окружении гостей. Гости с бенгальскими огнями, а за парой, за Леонидом и как зовут вашу супругу?
2: Олеся.
1: За Леонидом и Олесей фонтан из фейерверков. Фото очень красивое, очень душевное. И вы в описании написали, что свадьбу организовали полностью сами, без всяких там агентов и даже ни разу не поссорились. Поделитесь секретом успеха.
2: Да, все верно. Очень тяжелая была работа на самом деле. Мы сразу решили, что мы будем действовать сами, без каких-либо подрядчиков. Но вот эти само переживания по срокам, то, что не получится, также и подводили вот к вам, там, заказывали всякую вот эти фейерверки, место тоже, они нас подвели пару раз. А там за неделю до свадьбы вообще место, площадка сорвалась, мы резко начали искать новую площадку.
1: Ох, правда, стресса было много, Леонид. Уверен, для гостей ваша свадьба осталась запоминающейся, как минимум, из-за этих фейерверков. Наверное, они уже под финал были, потому что тут вечер на фотографии изображен. Леонид, хочу вручить вам классный приз за ваши старания по организации свадьбы. Вам от команды «Радио Дача» достается сумка-шоппер с нашим логотипом, и вы отправляетесь в финал нашего проекта под номером 32, где мы будем разыгрывать два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я вообще не ожидал, что позвонят, потому что попробовали участвовать, и хоть наконец-то где-то участвовали.
1: Леонид, участвуйте чаще. Вы, судя по всему, везучий человек. Друзья, если вы тоже хотите получить от команды «Радио Дача» какой-нибудь классный подарок, отправляйте нам солнечное фото на сайте lete.radiodacha.ru. Возрастное ограничение акции 18+.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Дачные объявления.
3: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу поздравить свою любимую Леночку Коробейник с днем рождения. Желаю ей всего самого хорошего, счастья, удачи, любви. И хотим услышать группу.

0: Новости.
1: Предложено увеличить лимит выплат по ОСАГО. Во дворе дома по улице Тополиной покажут кино для всех желающих. Российская нейросеть теперь упрощает поиск нужных АЗС. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. В Госдуме России нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО. По мнению депутатов, источником может стать более активное взыскание с виновников так называемых пьяных ДТП. За их счет можно увеличить лимиты. Сейчас это 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 000 за причинение вреда жизни и здоровью. В Краснодаре продолжается проект «Кино нашего двора». Показы фильмов под открытым небом. Очередной состоится сегодня вечером во дворе дома номер 48, корпус 1, по улице Тополиной. Будет показан новый российский семейный фильм «Мой друг». Российским автомобилистам стало проще найти подходящую заправку. В чате с Алисой AI появился специальный сценарий для водителей. По запросу нейросеть подскажет, какая АЗС нужна с конкретным видом топлива, без очередей или по более низкой цене. После анализа критериев поиска предлагаются самые близкие варианты. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 11:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: 9 часов 21 минута. В центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в этот день облачно с прояснениями, небольшой дождь, до 29 градусов. Давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 22 градуса. Продуктивной пятницы. Желает вам радиодача.
1: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Половой родинка.

0: катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдомплюс». Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат – красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Леонид. Хотел бы передать большой привет любимой женщине Бирюковой Ираиде. И хотел бы поставить для нее песню Игоря Саруханова «Желаю тебе». Ирина, я тебя очень сильно люблю, а вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 18 минут, в центре города 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. Температура до 29, а сейчас плюс 23. Радиодача желает вам приятного продолжения пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуй, уважаемая радио «Дача». Я очень прошу вас поздравить всю семью Новиковых с их замечательным праздником. Пожелать им добра, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Их баб.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: стал больше привлекать российских пенсионеров, ученых поразило понимание геометрии обезьянами. Это новости на радиодаче. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что вакцинация пройдет за счет федерального бюджета. Финансирование уже предусмотрено без сокращений. Краснодар, Сочи и Анапа вошли в топ-5 городов для жизни на пенсии. Об этом пишет портал «Кубаньинформ». Краснодар в этом всероссийском рейтинге поднялся с 7 на 4 строчку, набрав 9% голосов. Столько же у Санкт-Петербурга. Эксперты в целом отмечают стремительный рост общего интереса россиян к смене места жительства. Американские ученые решили выяснить, понимают ли обезьяны закономерности геометрии. Эксперименты дали неожиданный результат. Оливковые бабуины и макаки-ретусы выполняли логические задачи на сенсорных экранах и получали фрукты за правильные ответы. Они прекрасно справились с поиском соответствий между двухмерными фигурами. Официальный курс доллара – 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 13:00. А прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 11 часов 21 минута. В центре Краснодара 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь до 29 градусов. Давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас термометр показывает 25 градусов. Прекрасного настроения желает вам радиодача.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето. Солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defis.krd.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир и хочу передать привет своему другу Краснову Сергею Ильичу. Радио «Дача». Большое спасибо.

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей. Я хочу поздравить свою двоюродную сестру Анастасию с 17-летием. Хочу пожелать ей здоровья, счастья. А в качестве музыкального подарка хочу заказать песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Радио Дача.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Китам Роман. Передаю своему брату привет. Моего брата зовут Леня. Я хочу ему пожелать счастья, здоровья и заказать песню «Балтийский берег». Спасибо, «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить с днем рождения своего брата Белынцева Александра. С днем рождения. Пожелать ему здоровья и семейного благополучия. Передайте песню, пожалуйста, Надежде Кадышевой с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить СНТ «Шоссейна» с Днем Дачников. Поставьте, пожалуйста, песню «Яблоки на снегу». Спасибо, Радио.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Добрый день, уважаемая радиодача. Я постоянно ваша слушательница. Меня зовут Людмила. Очень прошу вас исполнить песню «Натали, моей снохе», которая исполняется сегодня 27 лет. Спасибо, радиодача.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Виктория. Я хочу заказать для своего папы песни «Дима Билан, Ангелина». Папа зовут Евгений. Спасибо, Радио Дача.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачный час.
1: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать песню для жены Татьяны Николаевны. Дорогие мои старики, Игоря Суруханова. Спасибо, радио «Дача». Всех благ вам.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Привет, дорогой радиозач. Хочу передать огромнейший привет лучшему другу. Его зовут Максим Пухов. Он сейчас на работе. Желаю ему легкого дня. Слушать будем песню «Russian Girls». А вам, любимый радиодач, как всегда, большое тебе спасибо. До свидания.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Поздравляю своего брата, его зовут Тихонько Александр Анатольевич. 35-летие. Желаю ему здоровья, счастья. Любим мы тебя, Саша. Приезжай в гости. Ставлю для тебя песню Баскова «С днем рождения». Спасибо.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Это Арина Финько. Я хочу передать большой-большой привет Анатолию, Петкову, Финько Диане и Финько Карине. И заказываю песню «Знаешь ли ты, Максим». Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Ольга. Хочу передать привет своему мужу. Зовут его Алексей. Желаем ему сил, терпения и удачи на даче. Мы вместе с сыном ставим ему песню «А на даче». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: karate.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Роман. Желаю процветания нашей компании, успехов в работе и заказываю любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радиодача.

0: оформлении ветеринарных документов, а также проведении экспертизы сырья и производственном контроле. В первом полугодии 2026-го увеличен спрос на гибридные и автономные солнечные электростанции в Краснодарском крае. Отмечается рост вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет портал «Кубанинформ». При этом почти 70% запросов на такое оборудование поступило от частных лиц. Певец «Шаман» совершил публичное сожжение своих знаменитых кожаных штанов. Видео опубликовано в социальных сетях. В ролике артист бросает свой сценический костюм в русскую печь. По словам «Шамана», он решил сменить образ и будет выступать в рваных джинсах и, возможно, в косоворотке, в которой одет в этом видео. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра переменная облачность, дождь, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером в городе 26 выше нуля, ночью 20. В выходные дни ожидаются дожди, будет пасмурно, на термометре до плюс 24. Радио «Дача» желает вам удачи.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
2: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов: 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: tv.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою родную сестру Наталью Степановну Коротыш с днем рождения, здоровья и счастья. И хочу для нее, чтобы прозвучала песня группы «Сладкий сон» на Бера Покрывале января. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 29 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером в городе 26 с плюсом, ночью 20. Наступающие выходные будут пасмурными, пройдет дождь, воздух прогреется до 24 градусов. Приятного продолжения пятницы. Желает вам радиоудача.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я передаю привет своей жене Насте. Желаю счастья, здоровья, добра, благополучия, удачи во всем, везде и всегда. И ставлю песню Сергей Лазарев «Это все она». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара сейчас на термометре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером 26 градусов, ночью плюс 20. Выходные принесут дожди, будет пасмурно и до плюс 24 по Цельсию. Радио «Дача» желает вам всего самого хорошего.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето. Солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @kfd.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Никишков. Хочу передать привет своему коллективу, пожелать хорошего настроения. Ребята, вы лучшие. Хочу, чтобы прозвучала песня Юлии Михальчик. Спасибо, радио «Дача».

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 29 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 26, ночью 20 по Цельсию. Наступающие выходные обещают дожди, переменную облачность, температуру воздуха до плюс 24. Отличного завершения пятницы. Желает вам радиодача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радиодача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радиодача». Реклама.
3: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню «Гранитный камушек». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Ограничивается ввоз в Россию молочных товаров из Армении, возобновляют работу ярмарки выходного дня, в Дубае запустили программу с туристическими бонусами. Это новости на Радио Дача, с вами Владислав Григориан, добрый вечер. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции перерабатывающих предприятий. Выявлены нарушения в системе отслеживания продукции, оформлении ветеринарных документов, а также проведении экспертизы сырья и производственном контроле. В Краснодаре завтра заработают ярмарки выходного дня. Свою продукцию представят фермеры из разных районов региона. Можно приобрести спелые сезонные продукты. Ярмарки будут работать с 8 часов утра и до 15:00 на улицах имени Героя Яцкова, Бургасской, Одесской и Восточно-Кругляковской, пишет портал «Кубанинформ». Власти Дубая запустили программу по привлечению туристов. Жителям Объединенных Арабских Эмиратов предлагают бонусы за приглашение родственников или друзей из-за границы. Они должны въехать по действующей визе. Вознаграждение составит свыше $800, но не деньгами, а услугами отелей и скидками в ресторанах. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля. Завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 18:00. А прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером в городе 26 выше нуля, ночью 20. В выходные дни ожидаются дожди, пасмурно, на термометре до плюс 24. Радиодача желает вам приятного вечера.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: беспокоят боли в спине, пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
3: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая реклама, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качество, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера», defis.krd.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: За противопоказания необходима консультация специалиста.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет сыну своему Рустаму, Виталику, своей снохе Наташе. Всего вам самого хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Банк снизил ключевую ставку во дворе дома по улице Тополиной. Покажут кино для всех желающих. Певец из Казахстана установил уникальный рекорд. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Совет директоров Банка России сегодня на заседании продолжил снижать ключевую ставку. Такое решение принято в 10-й раз подряд. Шаг, как и на июньском заседании, составил 25 пунктов. Ставка Центробанка теперь составляет 14% годовых. Следующее заседание по данному вопросу пройдет 11 сентября. В Краснодаре продолжается проект «Кино нашего двора». Показы фильмов «Под открытым небом» очередной состоится сегодня вечером во дворе дома номер 48, корпус 1, по улице Тополиной. Будет показан новый российский семейный фильм «Мой друг». Казахстанский певец и музыкант Бахыт Шагырбаев установил мировой рекорд в исполнении традиционных песен. За 6 часов 21 минуту он непрерывно спел 114 композиций. По условиям мировой книги рекордов это нужно было сделать по памяти, без текста, нот, суфлеров, фонограммы, хорового и инструментального сопровождения. Бахыт сам играл на баяне. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

передачу. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. 27 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью плюс 20. Наступающие выходные будут пасмурными, пройдет дождь, воздух прогреется до 24 градусов. Радиодача желает вам легкого завершения трудовой недели.
2: Вы слушаете «Радиодача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 5090.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Майкопская минеральная. Майкопская вода.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8 989 230 07 77.
13: Мадам, выходите за меня.
14: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
13: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
14: А что там?
13: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет – тоже работа, только начальник маленький.
0: Это «Радио Дача».

0: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте blc.lada.ru.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача».

0: Радиоудача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте радиоудача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуй, радио «Дача». Я хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и всех благ. Спасибо большое от брата Виктора и его друга.

0: Центробанк снизил ключевую ставку. Во дворе дома по улице Тополиной покажут кино для всех желающих. Штаны шамана сожжены. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Совет директоров Банка России сегодня на заседании продолжил снижать ключевую ставку. Такое решение принято в 10-й раз подряд. Шаг, как и на июньском заседании, составил 25 пунктов. Ставка Центробанка теперь составляет 14% годовых. Следующее заседание по данному вопросу пройдет 11 сентября. В Краснодаре продолжается проект «Кино нашего двора». Показы фильмов «Под открытым небом» очередной состоится сегодня вечером во дворе дома номер 48, корпус 1, по улице Тополиной. Будет показан новый российский семейный фильм «Мой друг». Певец-шаман совершил публичное сожжение своих знаменитых кожаных штанов. Видео опубликовано в социальных сетях. В ролике артист бросает свой сценический костюм в русскую печь. По словам шамана, он решил сменить образ и будет выступать в рваных джинсах и, возможно, в косоворотке, в которую одет в этом видео. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 24. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: «Горячая десятка». Хит-парад на радио «Дача».
6: Друзья, приветствую всех в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И настало время подвести музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка». Рада сообщить, что никто у нас сегодня не выбыл. Все песни остались в чарте. Но, как вы знаете, сохранение позиции – большая редкость. Разумеется, треки все-таки местами поменялись. Максимально подробно об этом расскажу, конечно же. Также сегодня мы запримерим новинку от артистки, чье имя знает абсолютно каждый из вас. Свой последний полноценный альбом она выпустила аж в 2005-м. И очень хочется верить, что новый сингл станет лишь первой песней с нового долгожданного альбома. Марина Хлебникова сегодня представит свою новую композицию «Ультрамарин». Но обо всем по порядку. И, как и полагается, давайте начнем с 10-й строчки. Легкий трек «Люблю, куплю, поедем» замыкает сегодня хит-парад «Горячая десятка». Итак, друзья, поклонники Кирилла Туриченко, сплотитесь и как можно чаще заказывайте эту песню в нашем эфире, чтобы она поднялась выше. Но пока только 10-е место. Кстати, минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
7: «Горячая десятка».
8: «Горячая десятка»
7: на радио «Дача».
4: Номер 10.

0: на радио «Дача».
1: Лидер чарта «Радио Дача» в это время в 2011 году.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Номер 8.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Оказывается, друзья, сегодня 24 июля, народный день подарков, так что по пути домой можно заскочить в магазин и чем-то порадовать своих домочадцев. А мы на Радио Даче будем радовать вас музыкой, подытожим то, что уже знаем. Итак, 10-е место сегодня отдано композиции «Люблю, куплю, поедем» в исполнении Кирилла Туриченко. 9-е место забронировала девушка, которая, с ее же слов, работает 20 часов в сутки. Совсем себя не бережет. Ольга Бузова. И сегодня ее композиция «Раненые раны» на 9-й строке. На 8-й позиции чарта трек «5 минут назад» в исполнении Кати Чепи. Кстати, минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. А 7-е место занято песней «Одинокая» в исполнении Ани Лорак. К слову, сама

0: что ж, желаю отличного пятничного вечера. Скоро продолжим подводить музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
2: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.defispromo.ru и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
6: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Собирайте плюсы.

0: кроссовер BuildG X50 Plus в РН Авто, официальном дилерском центре в Краснодаре, Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BuildG-RNAuto.ru. BuildG. Надежность в движении.
1: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-7010. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывшее! Бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Креветки королевские. Вареное мороженое 519 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
7: Горячая десятка.
8: Горячая десятка.
7: На радио «Дача».
9: На пути к вершине хит-парада сделаем небольшую остановку, чтобы послушать замечательную композицию, которая была популярна в 2008 году и стала лауреатом фестиваля «Песни года».

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Номер 4.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов: 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.
8: Горячая десятка.
9: Горячая десятка.
8: На радио «Дача».
10: Как говорится, в пятницу уже после обеда понимаешь, что в принципе жить можно. А уж что говорить про вечер. Он прекрасен. И проводим мы его в компании «Радио Дача». Прямо сейчас подводим музыкальные итоги уходящей недели. И давайте вспомним, как распределились сегодня места. Шестое место забрала себе песня «Шутка» Григория Лепса и Акмаля. Вот так шутя, композиция поднялась на 4 строчки вверх по сравнению с прошлой неделей и держится в хит-параде уже 13 недель. Браво! На 5-м месте трио Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс с танцевальной версией песни «Все слова о любви». Кстати, я все-таки сходила на концерт Марии Зайцевой. Она очень крутая, очень талантливая и песня роскошная. Правда, упала со 2-го места сразу на 5-е. А на 4-й позиции хит-парада «Горячая десятка» красуется романтичная баллада «Эпилог» в исполнении Анны Асти и Димы Билана. Удалось-таки подняться на 1 строчку вверх. Скоро узнаем имена лидеров, тех артистов, чьи песни сегодня на вершине нашего чарта. Но сначала давайте новинкой недели насладимся. Долгожданная премьера сегодня в эфире «Радио Дача». Марина Хлебникова представляет свою новую песню «Ультрамарин». Давайте скорее слушать.
11: Премьера недели.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника.
8: Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутин.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Летний вечер прекрасен, когда хорошая компания рядом и отличная музыка. Радиодача, конечно же, и то, и другое у нас есть. Осталось только раскрыть карты и узнать, какая же песня сегодня получает золото. Если честно, я совершенно не удивлена. Это было понятно сразу. Но прежде чем я назову имена лидеров, напомню, что третье место занимает душевная композиция «Буду твоей кошкой». Юлия Михальчик такими цепкими коготками ухватилась и перебралась четвертого на третье место по сравнению с прошлой неделей. На второй позиции у нас трек «Туманы» в исполнении кумира миллионов Николая Баскова. А первое место забрал таки друг и коллега Николая Баскова Сергей Лазарев вместе с Полиной Гагариной. Их композиция «Happy End» сегодня получает золото. А я говорила, так и будет. Самое время слушать данную песню в эфире «Радиодачи» и потихоньку готовиться к зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». Стартуем уже в 20:00 по московскому времени. Надеюсь, все готовы. Я точно готова. Будем вместе наслаждаться этим пятничным вечером. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь с нами.
0: Горячая десятка.
4: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер 1.

0: до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать своей любимой Танечке, жене, привет огромный и всей своей семье Людмилы Борисовны, сыну, дочери, племяннику и тестю. Я хочу заказать песню для любимой «Единственная моя» Киркоров. Спасибо, радио «Дача».
3: Даже в зеркале разбито над осколками склоняюсь.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на радио.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Хочу передать привет Григорьевичу Анатолию. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах,

0: будет на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу передать привет Нерешину Кириллу. Я его очень сильно люблю. Он самый лучший мужчина на Земле. Спасибо, радио «Удача».

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
15: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88,3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача», меня зовут Александр. Хотел бы передать привет твоей любимой жене, своим друзьям и заказать песню «Маршал Орел». Желаю здоровья друзьям, успехов в работе, жене любить меня еще сильнее. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
1: 11 часов вечера. На Радио Дача с вами Стас Михайлов.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
3: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Горбачева Анастасия. Хочу передать привет Инге Зосимовой, Александру Зосимову, Максиму Горбачеву, Потаповой Екатерине, Потапову Дмитрию. Хочу передать им привет. И хочу для них заказать песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на Радио «Дача». А вместе с вами я, Сергей Трофимов.

0: вами на даче Диана Гурцкая.
1: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я хочу передать привет Светлане Зенюк. Пожелать ей счастья, любви, здоровья и в дальнейшем успехов. Спасибо, уважаемый радио «Дача».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, час ночи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Семеновой Елене и заказать для нее песню Наташи Королевой «Под солнышком». Хочу тебе, дорогая моя, пожелать здоровья, счастья и успехов в работе. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я хочу заказать песню Державина «Катя Катерина». И передаю привет моей подруге Екатерине Петровне. Большое спасибо, радио «Дача». Мы вас любим.